Flowers. И Руди Олсен, и Берти Баден, Вайдженика Мрачи, и Кутернога.